Смили это ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГорГАИ порталу Е1 пояснили, что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме. Утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюрьмы», Пан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапко и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с по 31 августа 2026 года.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 4 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:12 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы начинаем новый день. Сегодня уже вторник, 4 августа. Я рада вас приветствовать. Проведем это время музыкально и, конечно, весело. В этом часе разыграем подарки. Для вас это билеты на футбольный матч клуба «Урал», который пройдет в эту субботу. Билеты разыграем ближе к концу часа, а буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня. Всем желаю прекрасного настроения и легкого пробуждения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
3: внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 4 августа. Овны. Легкий день с минимум обязательств. Даже если вы резко поменяете планы, никто не возмутится. Тельцы. День пройдет великолепно. В ваших силах, чтобы так же продолжалось и всю оставшуюся неделю. Близнецы. Если задача никак не решается привычными методами, поищите другой способ или спросите совета. Возможно, вы не заметили чего-то простого. Раки. Ограничьтесь сегодня программой минимум. Не делайте больше того, что просят. Львы. Ваш день во всех отношениях. Смело беритесь за любые проекты. Все будет получаться с легкостью. Девы. Ваши слова логичны, но для убедительности можно добавить актерских приемов. Весы. День компромиссов и уступок. Даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях получится найти решение, устраивающее всех. Скорпионы. Нельзя объять необъятное. Заказов будет много, но от чего-то, возможно, придется отказаться или делегировать. Стрельцы. Терпение и труд все перетрут. Такой сегодня у вас режим. Козероги. В спорных вопросах коллеги будут прислушиваться к вашему мнению. Не стесняйтесь брать на себя ответственность. Водолеи. Свои дела вы сделаете быстро. Хватит сил и на содействие другим. Не отказывайте в помощи, вам вернется вдвойне. Рыбы. День будет продуктивным. Куйте железо, пока горячо. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 4 августа. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: задание. Какое сходить задание? В You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы, как всегда, приветствуем этот вторник в отличном настроении. Надеюсь, настроение у вас действительно хорошее, и вы уже собираетесь на работу, либо пути на нее. И работа вам действительно доставляет удовольствие. Желаю всем найти дело по душе. Но если вдруг прямо сейчас вы в поисках замены своей деятельности, то через несколько минут для вас полезная информация. Расскажу несколько профессий, которые, ну, по-настоящему удивляют и явно должны доставлять много удовольствия. Более подробно совсем скоро на 98.9 FM.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро всем, с вами Романа. Как всегда, встречаем утро в хорошей компании. Желаю всем отличного дня и чтобы работа спорилась и приносила радость. Кстати, есть такие профессии, где, наверное, настроение всегда хорошее и работается в удовольствие. Вот, например, одна британка работает водителем автобуса для собак. Шэрон Телфорд ее зовут, она забирает питомцев из дома и возит их в парк на прогулку. В автобус помещается до 15 собак, у каждого песика есть свое место и миска с водой. Собаки выучили дорогу до парка и начинают радостно лаять, когда транспорт подъезжает к любимому месту. Или вот в одной IT-компании в Лос-Анджелесе учредили должность пирата. Не цифрового, а именно настоящего охотника за сокровищами. Дело в том, что нейросеть компании проанализировала более 80 миллионов страниц из испанских колониальных архивов, проштудировала материалы за 500 лет и просчитала вероятные места затонувших кораблей с сокровищами. Вот и понадобился человек, способный все это достать. Ему пообещали огромную зарплату и даже долю от найденных кладов. В требования входят сертификат дайвера, многолетний морской опыт и готовность к работе в трудных условиях. Ну не работа, а золотое дно, можно сказать. Всем желаю получать удовольствие от каждого процесса, которым вы занимаетесь в этой жизни. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: У нас продолжается игра для футбольных болельщиков. На очереди домашняя игра «Урала» с футбольным клубом «Уфа». И вы можете выиграть на нее билеты прямо сейчас. Матч пройдет в эту субботу, 8 августа, на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Как всегда, все, что нужно для того, чтобы получить подарок билеты, это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым, получайте билеты и в субботу идете на матч. Все очень просто. Еще раз номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето продолжает розыгрыш билетов на футбольный матч клуба «Урал». И у нас есть человек, который смог сегодня дозвониться первым. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Нина.
0: Нина, вы смогли дозвониться первой. Я вас поздравляю. Вы получаете два билета на матч «Урал-Уфа».
1: Ура, супер.
0: Замечательное настроение. Я так понимаю, у вас сегодня поделитесь, что хорошего, кроме того, что вы дозвонились и выиграли, произошло у вас?
1: У меня потрясающее утро. Я позвонила на радио, вернее, не позвонила на радио, я включила радио, услышала, что в субботу будет матч «Урала». Подумала, хорошо бы на него сходить, а потом через 5 минут выиграла на него билеты.
0: То есть вы прям поклонница. Вы уже были хоть раз на матче?
1: Да, мы с детьми ходим, у меня дети поклонники, ну и я... как мама фанатов.
0: Слушайте, это очень здорово. Получается, радио «Лето» исполняет желание. Вот и новый лозунг придумали. Нина, еще раз вас поздравляем с победой. Ну, а для всех напомню, что футбольная игра продолжится в это же время уже завтра. Кто-то из вас также получит два билета на матч, который пройдет в эту субботу. «Урал-Уфа» сыграют в 19:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений не требуется паспорт болельщика. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Спрос на наличные деньги в июле вырос на 43% или 643,5 миллиарда рублей по сравнению с июнем. Это данные ЦБ. Повышенный спрос на наличные фиксируется с февраля. Регулятор связывает тенденцию со случаями отключения мобильного интернета. В Екатеринбурге ищут подростков, которые 2 августа устроили гонки на электросамокатах прямо в Гринвиче. Заехали на самокатах в торговый центр. Это противоречит установленным правилам, сообщили в пресс-службе Гринвича. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме. Утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюльпан», Пан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект фестиваля «Стенография-2026». Мурал под названием «Настроение есть» разместили на фасаде в Театральном переулке 3. К середине сентября в рамках фестиваля в Екатеринбурге появится еще 9 арт-объектов. Стилист Александр Рогов назвал одним из самых модных трендов этого лета халат. Эксперт посоветовал женщинам составлять комплекты с халатами для городских прогулок. Рогов призывает сочетать халаты с абсолютно любой одеждой. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня во вторник, 4 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Как всегда, приветствую вас музыкально-позитивно на радио «Лето». Меня зовут Романа, и пусть этот день принесет вам массу положительных эмоций. Очень хочется этого пожелать и наслаждаться летним вайбом, как это модно сейчас говорить, или настроением по-нашему, каждую минуту этого сезона. В этом часе буду радовать вас подарками. Разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Это будет ближе к концу часа в игре «Не шведский стол». Но буквально через несколько минут мы, как всегда, узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Кстати, сегодня поделюсь с вами личным событием. Всем желаю доброго утра и прекрасного настроения.
1: Вы слушаете «Радио Лето».
2: Звук поставим.

0: девочки смеются.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начну по традиции с позитивного, тем более, что сегодня есть и личные причины. Я отмечаю день рождения, да, на своей любимой работе уже не первый год подряд. Всегда готова делиться хорошим настроением, сегодня его особенно много для вас. Ну и в ответ принимаю приветы и поздравления. Можно это сделать, например, в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Радио Лето». Ну а еще сегодня много необычных праздников, например, день качания на качелях. Почему бы не вернуться в детство, хотя бы на некоторое время? Можно раскачаться посильнее, чтобы дух захватывало, можно мерно покачиваться. Психологи советуют делать, кстати, именно так. Плавное и спокойное качание помогает расслабиться и сбросить напряжение. Сегодня о пользе качания буду рассказывать в рубрике «3 в одном» в 10.40, а оказывается, нам всем не помешало бы этим заниматься каждый день. Также 4 августа отмечается День гостя. Отличная возможность собрать близких людей и порадовать их вкусным ужином. Или же самим отправиться в гости и стать главой праздника. Приятный выбор, и он, как всегда, за вами. Продолжает череду милых поводов День заветного сундучка. У всех же у нас есть специальные коробочки, шкатулки и ящички, где мы храним памятные вещи, связанные с дорогими воспоминаниями. Вот сегодня самое время открыть эти сундучки, разобрать сокровища и устроить вечер ностальгии. Отлично, кстати, сочетается с Днем гостя, можно вместе повспоминать былые приключения. Еще один необычный праздник – День чуткого носа. Сегодня делаем побольше пауз и принюхиваемся к окружающему миру. Аромат утреннего кофе, трава после дождя, запах свежей книги. Вокруг полно радости, если у вас на них чутье. Но мое чутье подсказывает, что в ближайшем будущем нас ждет новое слово дня от Кати Савельевой. Пополняем словарный запас вместе с ее познавательной рубрикой. Ну и, как всегда, много нашей любимой музыки, которая всегда ждет вас на «Радио Лето».
1: Все включено, шоу.
3: «Радио Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем понятие «анахронизм». Это слово звучит как медицинский диагноз, но на деле это всего лишь жесткая путаница во времени. Назовем это так. Придумали это слово древние греки. Соединение «ана» против и «хронос» – время, говорит само за себя. Буквально противоречие времени. Это когда вещи из будущего случайно или нарочно попадают в прошлое. Вот главный спонсор анахронизмов – это Голливуд. Помните фильм «Гладиатор»? Там в кадре эпично переворачивается колесница, а под ней привязан баллон с газом. А в «Титанике» Ди Каприо хвастается рыбалкой на озере, который искусственно вырыли лишь через годы после крушения корабля. Впрочем, если вы до сих пор ищете в кармане 2-рублевую монету для уличного таксофона, вы тоже официально анахронизм. И пока вы решаете, брать ли в запас это слово, я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: знаю, что вы этого ждали. Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что мы разыгрываем подарки. Сегодня кто-то из вас может получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы этим человеком оказались вы, необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и набрать номер 23 90 98 9. Дозвониться первым на радио «Лето» и ответить всего на один околокулинарный вопрос, который я вам задам. Отвечайте правильно и получаете сертификат на вкуснейшую пиццу в сеть пиццерий «Папа Джонс». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 9. Прямо сейчас жду счастливчика этого дня. Желаю удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето». Dance.

0: игра «Не шведский стол» на радио «Лето» начинается прямо сейчас. У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Настя.
0: Настя, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас с этим поздравляю. Расскажите, пожалуйста, как настроение этого утра у вас?
1: Было не очень, а сейчас стало ничего себе.
0: Радио «Лето» поднимает настроение и прям исполняет даже мечты, можно сказать. Август начался, не могу не уточнить у вас, какие планы на этот месяц, что бы хотелось исполнить, успеть в это лето?
1: Насладиться хорошей погодой. Дыхать и работать.
0: Ну, насладиться погодой. Хотела я сказать, что это зависит не от нас, но на самом деле наслаждаться можно любой погодой. Было бы хорошее настроение и компания. Ну что, Настя, давайте тогда переходить к игре. У вас сейчас есть возможность выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы отвечать на вопрос?
1: Да.
0: Вопрос сегодня у нас очень простой, настроение, потому что у меня очень благостное и доброе, поэтому я думаю, вам будет очень просто. Кто из перечисленных персонажей, которых я назову, был последним в цепочке персонажей, тянущих за репку? Жучка, внучка или дед?
1: Жучка.
0: Совершенно верно. По-моему, даже вас смутила простота вопроса немного. Я вас поздравляю, вы становитесь победителем.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, давайте передадим приветы.
1: Привет, Тималэнд. Привет, департамент строительства, департамент эксплуатации зданий и сооружений. Всем доброго, всем хорошего.
0: Какие серьезные люди у нас звонят, чтобы ответить на вопрос про репку. Ничего себе, как начинается наше утро. Настя, я вас еще раз поздравляю с победой. Напомню, что игра «Не шведский стол» в это время проходит каждый будний день. Это значит, что завтра кто-то из наших слушателей, так же, как и вы, сможет получить подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте!
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Доброе утро. Свердловский Роспотребнадзор предупредил о волне фейков. В адрес предпринимателей и юридических лиц идет массовая спам-рассылка о якобы внеплановых проверках. В письме прикреплены код и ссылка, чтобы оплатить почтовые услуги. Но делать этого не надо, эти письма рассылают мошенники. Настоящие уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на госуслугах и дублируются на почту. И в официальном уведомлении нет требований об оплате. Все мероприятия проводятся бесплатно. В региональном управлении Роспотребнадзора просят свердловчан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам, сообщает «Комсомолка». Выяснилось, что произошло в доме на Гурзуфской, куда накануне съехались полицейские с собаками. Оказалось, что одного из жильцов ограбили. Вор вытащил дорогие инструменты, колонку, компьютерные запчасти. Около половины девятого вечера неизвестный разбил окно и залез в квартиру и через два часа вышел. Полицейские снимали отпечатки пальцев в квартире, собирали другие улики. В квартире есть камера, и все зафиксировано на видео, рассказал порталу Е1 собственник квартиры. Полиция ищет вора. ТРЦ «Радуга Парк» объявил тарифы на паркинг. Пока оставить машину там все еще можно бесплатно, но, судя по всему, ненадолго. Рядом с паркоматом разместили объявление с условиями парковки. Первые 3 часа бесплатно, затем 100 рублей за каждый час. Поблизости уже стоит знак платной парковки, пока еще запечатанный в полиэтилен. Ранее администрация торгового центра подтвердила, что стоянка действительно станет платной, пишет Е1. Сайты российских банков перестали автоматически открываться со всех зарубежных браузеров из-за отзыва SSL-сертификатов. Через Chrome, Firefox и Safari с вечера 3 августа не получается зайти на сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Уралсиба и других крупных банков. Российские синхронистки выиграли чемпионат Европы. Наши спортсменки победили в произвольной программе групп на турнире в Париже. Вторыми стали испанки, замкнули тройку итальянки. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Но на чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 4 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Выбирать себя рекомендует нам Зиверт этим утром. Да и вообще, каждый день важно делать выбор в пользу своего здоровья и своего счастья. Действительно, хорошее напоминание. А еще важно окружать себя хорошей музыкой. И вы все правильно делаете, потому что прямо сейчас слушаете «Радио Лето». Всем желаю отличного настроения. Впереди у нас много самых жарких хитов, которые всегда ждут вас на 98.9 FM. Ну и традиционный гороскоп прозвучит совсем скоро. Доброго утра, Екатеринбург!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 4 августа. Овны. Легкий день с минимум обязательств. Даже если вы резко поменяете планы, никто не возмутится. Тельцы. День пройдет великолепно. В ваших силах, чтобы так же продолжалось и всю оставшуюся неделю. Близнецы. Если задача никак не решается привычными методами, поищите другой способ или спросите совета. Возможно, вы не заметили чего-то простого. Раки. Ограничьтесь сегодня программой минимум. Не делайте больше того, что просят. Львы. Ваш день во всех отношениях. Смело беритесь за любые проекты. Все будет получаться с легкостью. Девы. Ваши слова логичны, но для убедительности можно добавить актерских приемов. Весы. День компромиссов и уступок. Даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях получится найти решение, устраивающее всех. Скорпионы. Нельзя объять необъятное. Заказов будет много, но от чего-то, возможно, придется отказаться или делегировать. Стрельцы. Терпение и труд все перетрут. Такой сегодня у вас режим. Козероги. В спорных вопросах коллеги будут прислушиваться к вашему мнению. Не стесняйтесь брать на себя ответственность. Водолеи. Свои дела вы сделаете быстро. Хватит сил и на содействие другим. Не отказывайте в помощи, вам вернется вдвойне. Рыбы. День будет продуктивным. Куйте железо, пока горячо. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 4 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Sportkp.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, сырые овощи всегда полезнее, да? Но не совсем. Есть овощи, которые после термообработки становятся даже выгоднее для нашего организма. Поговорим сегодня именно о них. И на первом месте у нас сеньор помидор. При нагревании в нем становится доступнее ликопин – мощный антиоксидант. А если добавить немного оливкового масла, он усвоится еще лучше. Правда, витамина С станет меньше. Морковь – еще один сюрприз. После запекания или тушения организм лучше усваивает из нее бета-каротин. Из него образуется витамин А, напомню, который нужен для зрения и иммунитета. И снова необходим небольшой бонус – капля масла. Шпинат после легкой термообработки теряет часть оксалатов – веществ, которые мешают усваивать кальций и железо. Поэтому слегка припущенный шпинат в этом смысле выигрывает у сырого. А вот с брокколи есть нюанс. Долго варить ее не стоит, часть полезных соединений разрушается. А вот самый удачный вариант – это приготовить на пару 3-5 минут. И главный лайфхак – не существует правила «сырое всегда лучше». Одни витамины действительно боятся температуры, зато другие вещества после нагрева становятся доступнее. Поэтому лучший рацион тот, где овощи есть и сырые, и приготовленные. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Это снова Романа, и вы слушаете «Все включено шоу» на радио «Лето». Продолжаю заряжать вас позитивом. Его у меня сегодня хоть отбавляй. Отмечаю день рождения вместе с вами. Тем более, меня тут уже и тортиком угостили, любимым с детства. Хотя я заметила, что с возрастом меняются вкусы, и какая-то еда кажется не такой аппетитной, как раньше. Или наоборот, мы начинаем есть то, что терпеть не могли, когда были детьми. Эксперты говорят, что дело в физиологии. С возрастом количество вкусовых рецепторов уменьшается, поэтому снижается и чувствительность к разным вкусам. Мы, например, начинаем есть продукты, вкус которых в детстве нам казался, слишком ярким, а потому странным и невкусным. Насыщенные сыры, оливки и еще какие-то деликатесы. Все это могло отпугивать, помните? Но есть и более глобальная проблема для современных гурманов. И звучит она парадоксально. Наша еда стала слишком вкусной. Пищевая промышленность не стоит на месте и старается изо всех сил делать продукты все более привлекательными. Бывает, от того или иного лакомства сложно отказаться, даже если мы понимаем его вредность. Из-за кетчупа и майонеза, к примеру, наши рецепторы привыкают к яркому вкусу, очень соленому, сладкому, насыщенному. Поэтому обычные необработанные продукты становятся менее вкусными. После сладкого пирожного яблоко покажется уже кислым. Однако вкусовые привычки можно тренировать, это хорошая новость. Допустим, постепенно сокращая количество соли в рационе, можно обнаружить, что у слабосоленой пищи имеется яркий вкус. В общем, знайте, вкусами можно управлять, будьте здоровы и сохраняйте и приобретайте новые полезные привычки.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, однако подобный подход, по его словам, не пройдет. Екатеринбуржцы второй день не могут выехать с Елизавета, где Патрушиха вышла из берегов и затопила дорогу под железнодорожным мостом над улицей Бесерской. Проезжая часть полностью ушла под воду. Глубина затопления может превышать 70 сантиметров. Это опасно для легкового транспорта. Тем, кто планирует поездки в сторону Полевского, Горного Щита, поселка Шабровский, рекомендовано закладывать дополнительное время на объезд. Выезжать на Полевской тракт сейчас безопаснее через Селькоровскую или через микрорайон Солнечный, говорят автомобилисты. На месте дежурят дорожные рабочие, которые разворачивают легковые автомобили, пишет Е1. За первые дни августа в Свердловской области выпала почти месячная норма осадков. В Екатеринбурге 65 миллиметров. Это 86% от месячной нормы, уточнила главный синоптик Уралгидромета Галина Шипаренко. План по осадкам полностью выполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, Висим, Липовская и Ревда. На этой неделе синоптики обещают температуру, близкую к климатической норме. После дождливых выходных ливни на время прекратятся, но ненадолго, только до следующих выходных. По словам Шипаренко, начало августа будет дождливым, а во вторую и третью декадах осадков станет меньше. В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект фестиваля «Стенография». Мурал под названием «Настроение есть» разместили на фасаде в театральном переулке 3 рядом с Пассажем и улицей Вайнера. К середине сентября в Екатеринбурге появится еще 9 арт-объектов, а часть знаковых объектов прошлых лет будет отреставрирована. Фестиваль «Стенография» стал настоящим брендом города. Стенографии уже 17 лет. В новом сезоне команда проекта вновь организует бесплатные экскурсии по объектам. Уже выпущен обновленный путеводитель, в который вошли работы разных лет, сообщили в областном правительстве. Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта. Их 72%. Говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости. Доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня во вторник, 4 августа, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Всем доброе утро, с вами снова Романа, и мы продолжаем приветствовать этот вторник в отличном настроении. Сегодня 4 августа, и по народному календарю этот день называется Мария Ягодница. Очень захотелось вам об этом рассказать. Понимаю, что не у всех сегодня есть возможность пойти в лес за ягодами, тем более погода сегодня может быть дождливая периодами. Но как это вкусно звучит, Мария Ягодница. Пусть она принесет вам какую-то сладость в жизни, пусть даже не в прямом смысле, а, возможно, долгожданную новость или событие, или человека, с которым вам будет вкусно и сладко проводить время. Всем прекрасного настроения и хорошего дня.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: утро. Я рада вас приветствовать в этот замечательный день. Сегодня вторник, 4 августа. Меня зовут Романа, и всем доброе утро. Сегодня Международный день качания на качелях. Об этом незатейливом занятии хотел бы поговорить более подробно. Такое ли оно незатейливое, и сколько пользы оно приносит не только детям, но и нам, взрослым. Об этом поговорим более подробно через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о пользе качания на качелях. Ритмичные движения эффективно стимулируют вестибулярную систему, которая отвечает за чувство равновесия и ориентацию в пространстве. Это особенно важно для детей, чей вестибулярный аппарат активно развивается. Регулярные тренировки помогают улучшить координацию движений и научиться лучше управлять своим телом. В перспективе это может снизить риск укачивания в транспорте. Качание требует работы разных групп мышц – спины, ног, рук и пресса. Это способствует их укреплению. Это важный элемент физического развития, который также помогает формировать правильную осанку. Стимуляция мозжечка, части мозга, отвечающей за координацию, положительно сказывается и на других функциях. Исследования показывают, что такие занятия могут улучшить концентрацию внимания, память и даже речь. Вот такое-то полезное занятие. Ну а монотонные повторяющиеся движения оказывают успокаивающее действие на нервную систему. Качание помогает снизить уровень тревожности, расслабиться после напряженного дня и даже нормализовать сон. Кроме того, процесс стимулирует выработку эндорфинов, гормонов радости, которые улучшают настроение и создают ощущение эйфории. Мне кажется, возле каждого офиса нужно поставить несколько качелей, чтобы разгружаться после тяжелого трудового дня. Вот такие интересные факты на сегодня, в Международный день качания на качелях. Всем сегодня от всей души желаю хоть на минутку забыть о своей серьезности и важных задачах и погрузиться в атмосферу детства и непосредственности. Всем прекрасного настроения, ну а рубрика «Три в одном» вернется уже завтра с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Даже немного грустно, что приходится с вами прощаться. Замечательно провели это утро. Всех благодарю за компанию. Завтра обязательно вернусь в это же время. Ну а сейчас прошу встречать Вадима Белова. Он уже врывается буквально в ваш день, чтобы сделать его более позитивным. Всем высокого уровня настроения и продуктивности.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Доброе утро. 5 человек погибли, еще 6 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, беспилотники зафиксированы над Волоколамским, Клинским, Чеховским, Серебряно-Прудским округами. Наибольшие разрушения в Чехове. В промзоне после попадания БПЛА произошло несколько пожаров, открытое горение ликвидировано, также повреждены электроподстанции, административное здание. В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На местах продолжают работать экстренные службы. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения по даче холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме. Утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Реконструкция разделена на 2-3 этапа. Первый, который включает в себя обновление пешеходной части Вайнера от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени. Помимо перекладывания плитки, рабочие смонтируют освещение, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и установят новые малые архитектурные формы. Остальные участки Вайнера будут ремонтироваться уже в следующем строительном сезоне, пишет «Новый день». В этом году свердловчане уже побывали более чем в 140 странах. И наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии. Топ-10 самых популярных направлений составляют Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Абхазия, а также страны СНГ. Из экзотических направлений выделяются Мадагаскар. Популярность острова у свердловских туристов выросла в 2 раза. А также Исландия, Ирландия и другие направления, пишет «Новый день». Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершаться 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд с 31 декабря по 11 января. Доллар сегодня 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 августа 2026 года.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Только что на радио «Лето» певица по имени Кая во всех приемниках Екатеринбурга, настроенных на 98.9 FM. И отныне, и до 16 с вами буду я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как вы сегодня? Я желаю вам комфортного самочувствия и солнечной недели под любимые хиты на радио «Лето». И дальше в нашем эфире ловите звонкого.

Только что на радио «Лето» неподражаемая Юля Зиверт. Как вам наша музыка сегодня? На очереди Анна Асти, «Чай вдвоем», «Добро» и другие. С лучшими хитами для комфортного дня. Ну а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня», где Катя Савельева помогает вам расширить словарный запас. Новые слова – это ключ к успеху во многих делах. Так что оставайтесь с нами на 98.9 FM. Екатеринбург слушает радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем понятие «анахронизм». Это слово звучит как медицинский диагноз, но на деле это всего лишь жесткая путаница во времени. Назовем это так. Придумали это слово древние греки. Соединение «ана» против и «хронос» – время, говорит само за себя. Буквально противоречие времени. Это когда вещи из будущего случайно или нарочно попадают в прошлое. Вот главный спонсор анахронизмов – это Голливуд. Помните фильм «Гладиатор»? Там в кадре эпично переворачивается колесница, а под ней привязан баллон с газом. А в «Титанике» Ди Каприо хвастается рыбалкой на озере, который искусственно вырыли лишь через годы после крушения корабля. Впрочем, если вы до сих пор ищете в кармане 2-рублевую монету для уличного таксофона, вы тоже официально анахронизм. И пока вы решаете, брать ли в запас это слово, я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Не лето, Леша с Викой, Олег, Майами. Для всех, кто сегодня выбирает наши хиты на радио «Лето». У нас всегда тепло. И в эфире, и в нашей группе ВКонтакте. Там вы раньше всех узнаете, что нового и интересного мы придумали для вас. Заодно, кстати, посмотрите, что на этой неделе по утрам в 8:40 можно выиграть в нешведском столе. Ну а в ближайшие минуты у нас много хитов нон-стоп. Услышим «Танцы под шаде» от «Бай Инди», «Ахчо» и «Мото», ну а еще «Команду звери» и прямо сейчас на радио «Лето» атмосферная Нюша.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уралгидромета, циклон, который принес рекордные осадки, уходит с Урала в Казахстан. В среду и четверг небольшие осадки еще возможны только на севере Свердловской области. Затяжных дождей до конца этой недели не будет, обещают синоптики. При этом к утру 3 августа на западе Свердловской области уже выпала августовская месячная норма осадков. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, а также Висим, Липовская и Ревда. Алексей Орлов провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем стала ликвидация последствий сильных дождей в Екатеринбурге. Мэр поручил главам администрации районов держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости привлекать все ресурсы для оперативного устранения подтоплений. Также на заседании говорили про ЧП на водоемах. С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек. Городские власти для предупреждения несчастных случаев выставляют знаки безопасности на береговых линиях, устанавливают навигационные буи и участвуют в профилактических рейдах. В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения, введены в связи с благоустройством привокзальной площади, будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов, троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158-го. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцы попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. В России разрабатывают еще несколько вакцин от рака, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, уже готов прототип онковакцины против немелкоклеточного рака легких. По словам академика, этот вид опухоли считается самым распространенным. Все разработки базируются на технологической платформе, которая уже была проверена при создании вакцины от меланомы. Ученые центра планируют разрабатывать препараты и от других видов онкологических заболеваний. В Москве родились два ребенка с именем Одиссей в этом году. На свет также появилось по одному Дионису, Аиду, Афродите и одна Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах также зарегистрированы новорожденные с именами Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Называли ли новорожденных именами греческих богов в нашем регионе, не сообщается. Фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссей» вышел в мировой прокат и спровоцировал рост интереса к греческой культуре. В России фильм Нолана не получил прокатное удостоверение, но в конце июля появился в афише ряда кинотеатров. Доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 23.
0: Реклама.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Это была Люся Чеботина в начале первого на радио лета. И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет-привет! У нас для вас есть бесконечно много ярких наших хитов. Для любого настроения и самых разных дел. Скоро послушаем команду Филатов и Кэрос. Ну а прямо сейчас на радио лета делайте громче Стаса Пьеху.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98,9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: крутейший хит начала нулевых. Это группа Корни на радио «Лето». И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Как ваш вторник, друзья? Вторник — это когда ты уже вспомнил пароль от рабочего компьютера, но еще не забыл смысл жизни. И главное — вкус жизни. Кстати, также называется рубрика, которую в 12.30 на радио «Лето» ведет моя коллега Катя Савельева. В этой программе мы с заботой о вашем здоровье говорим о том, как сохранять отличное самочувствие. Ждем Катю в эфире через 10 минут. Ну а пока послушаем Юлианну Караулову, дискотеку «Авария», Сашу Воробьеву и всех остальных, кого по традиции мы с вами включаем погромче. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, сырые овощи всегда полезнее, да? Но не совсем. Есть овощи, которые после термообработки становятся даже выгоднее для нашего организма. Поговорим сегодня именно о них. И на первом месте у нас сеньор помидор. При нагревании в нем становится доступнее ликопин – мощный антиоксидант. А если добавить немного оливкового масла, он усвоится еще лучше. Правда, витамина С станет меньше. Морковь и еще один сюрприз. После запекания или тушения организм лучше усваивает из нее бета-каротин. Из него образуется витамин А, напомню, который нужен для зрения и иммунитета. И снова необходим небольшой бонус – капля масла. Шпинат после легкой термообработки теряет часть оксалатов, веществ, которые мешают усваивать кальций и железо. Поэтому слегка припущенный шпинат в этом смысле выигрывает у сырого. А вот с брокколи есть нюанс. Долго варить ее не стоит, часть полезных соединений разрушается. А вот самый удачный вариант – это приготовить на пару 3-5 минут. И главный лайфхак не существует. Правило – сырое всегда лучше. Одни витамины действительно боятся температуры, зато другие вещества после нагрева становятся доступнее. Поэтому лучше рацион тот, где овощи есть и сырые, и приготовленные. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Илья Лагутенко и группа «Мумитроль» только что на радио «Лето» и только для вас, наших фантастически прекрасных слушателей. И по-прежнему с вами я, Вадим Белов, здесь, на 98.9 FM в Екатеринбурге и онлайн на сайте radioletofm.ru, где в реальном времени можно узнать, кто сейчас поет в эфире. Как проходит день, друзья? Желаю вам удачи в делах и отличного настроения. И дальше для вас Юля Савичева, Шура, А-Студио и все остальные классные и любимые. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь солнце круглый год.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый день. Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям по защите дальневосточных рубежей. Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы 13 тысяч военнослужащих, 60 кораблей подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Учения проходят в акватории Японского Охотского моря, а также северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают применение высокоточного оружия и военной техники, а также совместные действия кораблей авиации и береговых подразделений. Свердловский главк МВД начал служебную проверку дежурной части отдела полиции номер 23. Поводом для проверки стала информация о бездействии полицейских. В середине июля пропал 38-летний Михаил Ушкин. Выехал по делам из Каменска в Екатеринбург и пропал. Его жена 20 июля обратилась в полицию, но заявление о пропаже не приняли. В полицию позднее пришел его отец, но полицейские заявили, что дозвонились до Михаила, и с ним все хорошо, но это было не так. В итоге родственники сами начали поиски и через 3 дня нашли в Екатеринбурге машину пропавшего с его телом внутри. Родные мужчины обратились в прокуратуру и СКР с жалобой на бездействие полиции, сообщает ЯН. За сутки в Свердловской области затопило еще 16 домов и 280 приусадебных участков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сильнее всего пострадали Новая Ляля и Невьянский район. В Новой Ляле в связи со значительным повышением воды в реке Ляля началась эвакуация населения с улицы Восточной. Людей разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщил мэр Новой Ляли Сергей Бондаренко, пишет «Новый день». Жаркий, но дождливый август пообещали свердловчанам синоптики. По прогнозу Росгидромета ожидается, что температура воздуха в этом месяце будет выше средних многолетних значений, при этом и осадков будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 85% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль, и здесь они не ошиблись, но просчитались с осадками, предполагая, что месяц будет засушливым. Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон получил новую роль после дебюта в байопике «Майкл». Он сыграет в новом остросюжетном триллере «Супермакс», а партнером Джафара станет Уилл Смит. Фильм расскажет, как два агента ФБР расследуют, казалось бы, невозможное убийство в неприступных стенах тюрьмы строгого режима. Ранее сборы фильма «Майкл» в мировом прокате превысили $1 миллиард. Лента стала самой кассовой премьерой этого года. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
6: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Это были Анна, Асти и Дима Билан. И под их атмосферную новинку большой привет от Радио Лето. Нас можно слушать не только на 98.9 FM, но и в умных колонках тоже. Почему колонка умная? Потому что понимает вас как никто. Скажите колонке, включи Радио Лето и слушайте яркие, любимые наши хиты в безупречном качестве. И дальше делайте громче команду «Градусы».

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: О, сам Ваня Дмитриенко в начале второго на радио «Лето». И под эту музыку от меня, Вадима Белова, привет всюду, где вы слушаете нас. Кстати, если в эти минуты я застал вас за обедом, желаю приятного аппетита. А потом легкого и позитивного продолжения дня под лучшие хиты на радио «Лето». На подходе «Елка», «Иванушки Интернешнл», «Моя Мишель» и другие в формате нон-стоп, как вы любите. Так что оставайтесь на 98.9 FM и делайте нас громче.
1: Радио «Лето». Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

Только что на радио «Лето» группа «Тестостерон», а обо всем, что в это время происходит за эфиром, читайте и смотрите в группе «Радио Лето» ВКонтакте. Там много интересного контента, который поднимет вам настроение. А заодно вместе узнаем, у кого из артистов сегодня день рождения. Давайте дружить в ВК и вместе слушать Николая Носкова, а еще Ираклия, сразу после команды «Лицей». Всем отличного дня и вкусного обеда!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом агентство ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, а ультимативный подход, по его словам, не пройдет. Депутаты Свердловского заксобрания обязали крупных работодателей принимать в штат участников специальной военной операции. Региональный парламент принял соответствующий закон об обязательной квоте. Согласно документу, свердловским компаниям со штатом свыше 100 человек устанавливается квота в 1% для приема на работу граждан, принимавших участие в СВО, а также тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию России. После подписания губернатором закон вступит в силу с 1 марта следующего года, пишет агентство ИАН. Судебные приставы в поисках алименщиков-должников используют креативные методы. Житель Екатеринбурга, который долго не платил алименты своему ребенку и накопил долг в 900 тысяч рублей, познакомился с девушкой Мариной, и после телефонного разговора она пообещала ему свидание. Но вместо новой знакомой на свидание приехали судебные приставы. На должника составили протокол об административном правонарушении и арестовали его на 10 суток, пишет «Комсомольская правда». Уралу необходимо выйти в премьер-лигу. Такую задачу перед Екатеринбургским футбольным клубом поставил Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета. По словам губернатора, для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Глава региона также поблагодарил членов попечительского совета за поддержку клуба. На сегодняшний день в попечительский совет входят 26 представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга. Ранее главный тренер Урала Сергей Юран пообещал вывести клуб в РПЛ, пишет «Коммерсант». Стилист Александр Рогов назвал россиянкам необычный модный тренд этого лета. Эксперт посоветовал женщинам обратить внимание на халаты для составления комплектов для городских прогулок. По словам Рогова, сочетать халат можно с абсолютно любой одеждой, и с базой, и со сложными вещами. При этом стилист проиллюстрировал пост в своем телеграм-канале кадрами, где модели позировали в кружевных и атласных халатах, а также украшенных пайетками и различными принтами. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 23.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Только что на радио «Лето» отличная новинка от Мари Краймбрери. И следом я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. С понедельника по пятницу днем при любой погоде мы вместе на 98.9 FM. Как настроение, друзья? Послушаем много классной музыки, чтобы в душе у вас всегда светило солнце. На очереди на радио «Лето» Артем Качер, ну а до него делайте громче «Five Star Family» и не скучайте.

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Это группа «Пропаганда» в самый разгар дня на радио «Лето». И на горизонте хиты, которые вы хорошо знаете и давно любите. От Кристины Орбакайте, Григория Лепса и Стаса Пьехи, от проекта «Винтаж» и не только. Хорошей музыки должно быть побольше, правда? А вот автомобильных пробок пусть сегодня будет поменьше. Благополучного дня, друзья!
2: Радио «Лето». Реклама.
3: Новое-новое! Это «You Can Touch» от «Казановы». Жизни ты же хочешь.

0: Великолепная Кристина Орбакайте только что на радио «Лето». И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья! Как дела? Как ваш вторник? Что интересного происходит? Передавайте тем, кто с вами рядом, от нас большой привет. Ну а если вас спросят, что вы слушаете, скажите: «Я слушаю радио «Лето». Здесь яркие, здесь любимые, наши хиты весь день». И дальше в эфире Сергей Лазарев.
1: Радио «Лето».
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый день. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом агентство ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, а ультимативный подход, по его словам, не пройдет. Депутаты Свердловского заксобрания обязали крупных работодателей принимать в штат участников специальной военной операции. Региональный парламент принял соответствующий закон об обязательной квоте. Согласно документу, свердловским компаниям со штатом свыше 100 человек устанавливается квота в 1% для приема на работу граждан, принимавших участие в СВО, а также тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию России. После подписания губернатором закон вступит в силу с 1 марта следующего года, пишет агентство ИАН. Судебные приставы в поисках алименщиков-должников используют креативные методы. Жители Екатеринбурга, который долго не платил алименты своему ребенку и накопил долг в 900 тысяч рублей, познакомился с девушкой Мариной, и после телефонного разговора она пообещала ему свидание. Но вместо новой знакомой на свидание приехали судебные приставы. На должника составили протокол об административном правонарушении и арестовали его на 10 суток, пишет «Комсомольская правда». Уралу необходимо выйти в премьер-лигу. Такую задачу перед Екатеринбургским футбольным клубом поставил Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета. По словам губернатора, для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Глава региона также поблагодарил членов попечительского совета за поддержку клуба. На сегодняшний день в попечительский совет входят 26 представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга. Ранее главный тренер Урала Сергей Юран пообещал вывести клуб в РПЛ, пишет «Коммерсант». Стилист Александр Рогов назвал россиянкам необычный модный тренд этого лета. Эксперт посоветовал женщинам обратить внимание на халаты для составления комплектов для городских прогулок. По словам Рогова, сочетать халат можно с абсолютно любой одеждой, и с базой, и со сложными вещами. При этом стилист проиллюстрировал пост в своем телеграм-канале кадрами, где модели позировали в кружевных и атласных халатах, а также украшенных пайетками и различными принтами. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это была Кая на радио «Лето». И, кстати, если вас заинтересует хит из нашего эфира, заходите в гости на сайт radioletofm.ru и узнавайте, что играла. Ну а дальше у нас Нюша, Леонид Агутин, Дима Билан и следом за ними самые яркие, самые любимые наши хиты весь день.

Как всегда, шикарная Нюша продолжает вторник на радио «Лето», а моя коллега Катя Савельева в это же время выбирала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут и вместе прокачаем наш словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно. Пока же послушаем Мота и Зиверта, еще Хай-Фай и раньше всех для вас Коста Ла Коста. Оставайтесь на радио «Лето». Отличного дня, друзья!

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем понятие «анахронизм». Это слово звучит как медицинский диагноз, но на деле это всего лишь жесткая путаница во времени. Назовем это так. Придумали это слово древние греки. Соединение «ана» против и «хронос» – время, говорит само за себя. Буквально противоречие времени. Это когда вещи из будущего случайно или нарочно попадают в прошлое. Вот главный спонсор анахронизмов – это Голливуд. Помните фильм «Гладиатор»? Там в кадре эпично переворачивается колесница, а под ней привязан баллон с газом. А в «Титанике» Ди Каприо хвастается рыбалкой на озере, который искусственно вырыли лишь через годы после крушения корабля. Впрочем, если вы до сих пор ищете в кармане 2-рублевую монету для уличного таксофона, вы тоже официально анахронизм. И пока вы решаете, брать ли в запас это слово, я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Вот кому спасибо за нерабочее настроение. Это были Филатов и Карас и Мумитроль на радио «Лето». И дальше только для вас. «Елка», «Буррито», «Виагра» и многие другие. Под их музыку будем прощаться до завтра. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу отличную компанию. Желаю вам удачного завершения рабочего дня, безопасной и быстрой дороги домой и приятного вечера вместе с Катей Савельевой и радио «Лето». Счастливо, друзья!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после атаки беспилотника на принадлежащее Турции судно, шедшее в Россию, пишет РБК. Атака случилась 3 августа. На борту судна «Надежда» находились 22 члена экипажа. Оно перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого города порта Самсуна в Новороссийск. После атаки на борту возник пожар, пострадали четверо членов экипажа. В конце июля сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали при ударе беспилотника по сухогрузу под флагом Турции в Черном море. По данным газеты «Сабах», судно перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. В Свердловское водохранилище начала поступать вода из Челябинской области. Качество воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Челябинского Нязепетровского каскада. Дальше вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское, оттуда водозаборы, водоканалы, пишет «Новый день». Напомню, екатеринбуржцы уже месяц массово жалуются на качество холодной водопроводной воды после того, как прошли затяжные и обильные дожди. Синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений. При этом и осадков по долгосрочным прогнозам тоже будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 80% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль. С этой частью прогноза они не ошиблись, но просчитались в части дождей, предполагая, что месяц будет засушливее обычного. Со среды по пятницу Росгидромет обещает на этой неделе днем в Екатеринбурге плюс 23, временами дожди, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом Spirit еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели на нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета.ру, среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека, идущего с вытянутыми руками. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя или следы древней марсианской цивилизации. Впрочем, большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» должен выйти в РПЛ. Такую задачу перед футболистами поставил губернатор Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета. По его словам, для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Ранее главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести клуб в российскую премьер-лигу. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
7: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
8: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
7: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
8: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето 98.9 FM.

И вот с вами знаем, лучшая карма – это провести день на волне радио «Лето». Впереди у нас еще много ярких хитов, которые вы знаете, любите. Дим Колдун и «Город больших огней» прямо сейчас. Ну, Андрей Губин и Юлиан Краулова тоже скоро. И тоже исключительно для вас.

Мы страдали немножко с Андреем Губиным и его мальчиком Бродягой, а теперь, наверное, стоит подумать о том, как же чувствовать себя хорошо. Вареные овощи – это, кстати, норма для нашего организма. Через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» разберем, почему вареная морковка или, например, шпинат – это главный секрет вашей вечной молодости и, само собой, бодрости. А до этого юная свежая Мари Краймбери, рядом с ней всегда в отличной форме Стас Пьеха и группа «Винтаж». Анна Плетнева и вся ее команда с треком «Родные люди» ждут вас на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, сырые овощи всегда полезнее, да? Но не совсем. Есть овощи, которые после термообработки становятся даже выгоднее для нашего организма. Поговорим сегодня именно о них. И на первом месте у нас сеньор помидор. При нагревании в нем становится доступнее ликопин – мощный антиоксидант. А если добавить немного оливкового масла, он усвоится еще лучше. Правда, витамина С станет меньше. Морковь и еще один сюрприз. После запекания или тушения организм лучше усваивает из нее бета-каротин. Из него образуется витамин А, напомню, который нужен для зрения и иммунитета. И снова необходим небольшой бонус – капля масла. Шпинат после легкой термообработки теряет часть оксалатов, веществ, которые мешают усваивать кальций и железо. Поэтому слегка припущенный шпинат в этом смысле выигрывает у сырого. А вот с брокколи есть нюанс. Долго варить ее не стоит, часть полезных соединений разрушается. А вот самый удачный вариант – это приготовить на пару 3-5 минут. И главный лайфхак – не существует правила «сырое всегда лучше». Одни витамины действительно боятся температуры, зато другие вещества после нагрева становятся доступнее. Поэтому лучший рацион тот, где овощи есть и сырые, и приготовленные. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

красивую музыку мы продолжаем с вами двигаться в сторону вечера. И, во-первых, я поздравляю сильных и независимых с днем одиноких работающих женщин. Сегодня такой праздник отмечают на планете Земля. Ну, а во-вторых, рабочий день позади, а значит, время впасть в детство немножко и поймать такое легкое настроение, потому что сегодня еще и день качания на качелях. Ну, главное, не эмоциональных, правда? И 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры мы будем слушать дальше. С нами Сергей Лазарев, «Отпетые мошенники», а еще Ольга Серябкина. Оставайтесь на радио «Лето» и слушайте нас в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Число пострадавших в результате удара ВСУ в подмосковном Чехове увеличилось с 6 человек до 10. Шестеро из них доставлены в чеховскую больницу, двое находятся в медучреждениях Серпухова и Подольска. 7 человек в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Воробьев. Между тем, до 4 выросло число погибших детей после вчерашней атаки ВСУ под Геленджиком, сообщила сегодня уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Напомню, обломки дрона упали накануне в Архипово-Осиповке. Утром всего пострадали 58 человек, в том числе 12 детей. Госпитализирован 21 человек. Вещи, забытые в транспорте, бесплатно будут хранить только 24 часа. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, который установит перевозчик. Говорится в приказе Минтранса, который вступит в силу с 1 сентября. При обнаружении забытых вещей кондуктор или водитель передаст их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала в конечном пункте маршрута, либо перевозчику. Найденные вещи возвращают пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и под расписку, пишет агентство ТАСС. Компания Wildberries не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Пожар уничтожил 48 автомобилей, напоминает Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе Wildberries Andrews. Ранее в компании говорили, что проведут оценку ущерба и будет рассматриваться вопрос о возмещении в каждом случае отдельно. В Свердловской области почти в 2,5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона высланы почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10300 нарушений миграционного закона. Число преступлений иностранцев сократилось почти на 22%, пишет комсомолец. «Комсомольская правда». Одним из хедлайнеров международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет писатель Дмитрий Емец. В 2010-е годы широкую известность получила его серия книг в жанре фэнтези о приключениях девочки-волшебницы Тани Гроттер. Этим летом должны выйти 2 приквела к циклу романов, рассказали в пресс-службе фестиваля. Пишет «Комсомольская правда» и напоминает о том, что на «Красную строку» также приедет блогер Роман Каграманов, который прославился в 2021 году короткими юмористическими роликами в соцсетях. В этом году он выпустил книгу «Фэнтези. Мередит. Тайны лунного зала». Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: И коротко о погоде на «Радио Лето». Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Вот в таком вот фирменном легком стиле группы «Градусы» с романтичным и летним настроением мы открываем новый час ярких любимых наших хитов. И вот это приятное состояние, когда эмоции буквально витают в воздухе. Я желаю нам с вами сохранить как можно дольше. Вечер спускается на город очень плавно, аккуратно. И ловим его вместе. Слушаем Мию Бойко, Диму Билана и Бахти Туркен с нами уже сейчас на радио «Лето».

за рулем слушает Радио Лето, я предлагаю немного вынырнуть из драмы «Мии Бойко» и выдохнуть. Посмотрите, какие крутые новости приходят от наших соседей. Челябинская область, так же как и Москва, лидирует в рейтинге российских регионов по качеству автодорог местной и региональной сети. Это по итогам 2025 года. Ну а что же будет по итогам 2026? Знаете ли, не так долго ждать, и мы с вами об этом тоже узнаем. Ну а пока наслаждаемся летом. 4 августовский день. Мы по-прежнему в пути, в движении. Берегите себя за рулем, ну и пусть наши дороги вас тоже только радуют. Бис и Таня, не плачь. Группа «Сливки» и Григорий Лепс ждут вас по дороге домой на Радио Лето.

бы мог подумать, что спустя 9 лет после написания этой песни Лепс во всеуслышание объявит о романе со своей 18-летней невестой. Песню написал молодой автор, который сочинил ее и целых полгода дорабатывал, чтобы достучаться до продюсера Григория Лепса. Мы движемся с вами дальше. У каждого хита своя история. И у Мота, и у Тутси, и у 2345 наверняка тоже слушаем их вместе с Five Star Family прямо

0: если вы привыкли не такси, а метро выбирать по дороге домой, может быть, на станции площади 905 года посмотрите выставку «Эволюция дня города» с архивными кадрами. Но у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры самых ярких хитов от 2000-х и до наших дней. Алсу и ее все равно. Кредо от Зиверта и Денис Клявер раньше всех. Будем слушать его «Не такая, как все» на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Инженер-про.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Число пострадавших в результате удара ВСУ в подмосковном Чехове увеличилось с 6 человек до 10. Шестеро из них доставлены в чеховскую больницу. Двое находятся в медучреждениях Серпухова и Подольска. 7 человек в состоянии средней степени тяжести. Один пострадавший в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Воробьев. Между тем, до 4 выросло число погибших детей после вчерашней атаки ВСУ под Геленджиком. Сообщила сегодня уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Напомню, обломки дрона упали накануне в Архипово-Осиповке. Утром всего пострадали 58 человек, в том числе 12 детей. Госпитализирован 21 человек. Вещи, забытые в транспорте, бесплатно будут хранить только 24 часа. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, который установит перевозчик. Говорится в приказе Минтранса, который вступит в силу с 1 сентября. При обнаружении забытых вещей кондуктор или водитель передаст их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала в конечном пункте маршрута, либо перевозчику. Найденные вещи возвращают пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и под расписку, пишет агентство ТАСС. Компания Wildberries не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Пожар уничтожил 48 автомобилей, напоминает Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе Wildberries Andrews. Ранее в компании говорили, что проведут оценку ущерба и будет рассматриваться вопрос о возмещении в каждом случае отдельно. В Свердловской области почти в 2.5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона высланы почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10 300 нарушений миграционного закона. Число преступлений иностранцев сократилось почти на 22%, пишет комсомолец. «Комсомольская правда». Одним из хедлайнеров международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет писатель Дмитрий Емец. В 2010-е годы широкую известность получила его серия книг в жанре фэнтези о приключениях девочки-волшебницы Тани Гроттер. Этим летом должны выйти 2 приквела к циклу романов, рассказали в пресс-службе фестиваля. Пишет «Комсомольская правда» и напоминает о том, что на «Красную строку» также приедет блогер Роман Каграманов, который прославился в 2021 году короткими юмористическими роликами в соцсетях. В этом году он выпустил книгу «Фэнтези. Мередит. Тайны лунного зала». Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
7: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето».

И выбираю вместе с вами только лучшую музыку в этот вечер. Прямо сейчас слушаем Бурито, Юлианну Караулову, группа «Сплин». Мое сердце у нас с вами на подходе. Слушайте нас и на радио letofm.ru. И качество позволяет, и музыка самая лучшая.

Я почти уверена, что многие из нас узнали о себе много нового этим летом 2026-го и, конечно, о тех, кто окружает нас с вами. А уже совсем скоро рубрика «Слово дня», которая о слове, которое как будто потерялось во времени. Расскажу подробнее и накануне предлагаю послушать самые яркие и любимые наши хиты. Это Жасмин Бандерас и Мари Краймбрери будут с нами в пути и не только. Посмотрим.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем понятие «анахронизм». Это слово звучит как медицинский диагноз, но на деле это всего лишь жесткая путаница во времени. Назовем это так. Придумали это слово древние греки. Соединение «ана» против и «хронос» – время, говорит само за себя. Буквально противоречие времени. Это когда вещи из будущего случайно или нарочно попадают в прошлое. Вот главный спонсор анахронизмов – это Голливуд. Помните фильм «Гладиатор»? Там в кадре эпично переворачивается колесница, а под ней привязан баллон с газом. А в «Титанике» Ди Каприо хвастается рыбалкой на озере, который искусственно вырыли лишь через годы после крушения корабля. Впрочем, если вы до сих пор ищете в кармане 2-рублевую монету для уличного таксофона, вы тоже официально анахронизм. И пока вы решаете, брать ли в запас это слово, я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио «Лето», вечер вторника, и за окном поток машин, впереди еще наверняка несколько светофоров. Если сегодня кто-то кому-то не подойдет, то наша музыка точно найдет дорогу каждому из вас. 20 минут без перерывов на рекламу, разговоры дальше на Радио «Лето». Наслаждаемся треками от «Елки» и группы «Хай-Фай», а еще с нами Нюша и Иракли.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Точка.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Ленинградской области локализовано возгорание в логистическом центре «Вайлдберриз» в Красном Бору. Часть комплекса не пострадала. На площадке ведется предварительная оценка сохраненного товара, сообщили в компании. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию, подчеркнул, что угрозы распространения огня нет, пострадавших среди сотрудников предприятия не зафиксировано. Между тем, в Самарской области полностью выгорел склад «Вайлдберриз», который загорелся после атаки ВСУ в минувшее воскресенье, пишет агентство ТАСС. На Тюменском тракте на выезде из Екатеринбурга сегодня в вечерний час пик собралась плотная пробка. Случилось массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля. Судя по данным онлайн-карт, затор растянулся почти на 3 километра. Предварительно на участке столкнулись три автомобиля. На выезде из города в сторону Кольцова дорога перекрыта машинами ГАИ, сообщили очевидцы порталу Е1. Синоптики Росгидромета пообещали в Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений. При этом и осадков по долгосрочным прогнозам тоже будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 80% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль. С этой частью прогноза они не ошиблись, но просчитались в части дождей, предполагая, что месяц будет засушливее обычного. Со среды по пятницу Росгидромет обещает на этой неделе днем в Екатеринбурге плюс 23, временами дожди, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянки грунок Жофруа, Рона и Гермионы родились детеныши, мальчик и девочка. Они появились на свет еще 1 мая, а сейчас уже слезли со спин родителей и превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, субпродукты, любимое лакомство саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает спать, папа носит на спине. Различить малышей можно по окрасу. Самец светлее, самка темнее. Семья живет в павильоне «Южный» на втором этаже зоопарка, пишет «Комсомольская правда». И последнее. На пляже в Испании нашли мраморную голову, статую Венеры возрастом около 2000 лет. Рабочие обнаружили артефакт во время строительства.

0: строительных работ на пляже в испанском городе Аликанте. Работы немедленно приостановили. На место прибыли археологи. Они установили, что фрагмент находится в удовлетворительном состоянии с незначительными следами от креплений и повреждениями на носу и подбородке. Сейчас мраморную голову Венеры обследуют и чистят специалисты. До конца года ее представят публике. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
1: Реклама.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: И коротко о погоде на радио «Лето». Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева. Только что на радио «Лето» одна из самых свежих и обсуждаемых новинок ее репертуара «Меланхолия». Только что в эфире радио «Лето». Но я думаю, что у нас с вами еще много классных песен, на которые стоит обратить внимание. Например, «Звонки», группа «А-студио», «Градусы» ждут вас на 98.9 FM. И, конечно, в умных колонках достаточно просто сказать «Включи радио «Лето». Связь будет установлена уже через секунду. И я, Катя Савельева, по-прежнему с вами. Добрый вечер!

Кратуса просят не уходить, но я остаюсь для того, чтобы рассказать вам очень даже полезную информацию в рубрике «Вкус жизни». Каким овощам варка идет только на пользу? Будем немножечко переворачивать ваше представление о кулинарии уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни», а до этого слушаем дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной, братья Гримм и Алексей Воробьев тоже с нами на 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот вы думаете, сырые овощи всегда полезнее, да? Но не совсем. Есть овощи, которые после термообработки становятся даже выгоднее для нашего организма. Поговорим сегодня именно о них. И на первом месте у нас сеньор помидор. При нагревании в нем становится доступнее ликопин – мощный антиоксидант. А если добавить немного оливкового масла, он усвоится еще лучше. Правда, витамина С станет меньше. Морковь и еще один сюрприз. После запекания или тушения организм лучше усваивает из нее бета-каротин. Из него образуется витамин А, напомню, который нужен для зрения и иммунитета. И снова необходим небольшой бонус – капля масла. Шпинат после легкой термообработки теряет часть оксалатов, веществ, которые мешают усваивать кальций и железо. Поэтому слегка припущенный шпинат в этом смысле выигрывает у сырого. А вот с брокколи есть нюанс. Долго варить ее не стоит, часть полезных соединений разрушается. А вот самый удачный вариант – это приготовить на пару 3-5 минут. И главный лайфхак – не существует правила «сырое всегда лучше». Одни витамины действительно боятся температуры, зато другие вещества после нагрева становятся доступнее. Поэтому лучший рацион тот, где овощи есть и сырые, и приготовленные. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

пути, каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

Нам с вами отпустить все заботы этого дня и хорошо провести этот вечер, пока по отдельности друг от друга, для того, чтобы успеть немножечко соскучиться и встретиться завтра ровно в 16.00. Ну и 5 августа, который у нас вот-вот подкрадывается, подходит для новых начинаний, общения и смелых шагов в работе, но при этом требует внимания к деталям и эмоциям, а еще он обязательно принесет интересные повороты, энергию и шанс проявить себя. Будем верить в лучшие прогнозы, я обычно так и делаю. И слушаю вместе с вами на дорожку Уму Турман, группу «Чай вдвоем» и «Моя Мишель» в прямом эфире на Радио Лето и на нашем сайте radioletofm.ru. Берегите себя.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Мошенники пытаются выманить личные данные россиян, рассказывая, что надо якобы пересчитать плату за ЖКУ. Они рассылают сообщения под видом коммунальщиков лично или в домовых чатах. Сообщают, что якобы надо обновить данные по водоснабжению, электроэнергии и тому подобному. Для оформления перерасчета просят сообщить фамилию, имя, отчество, адрес, иногда данные банковской карты, чтобы якобы вернуть переплату. Эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники ЖКУ никогда такие данные не просят. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны, Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. В Свердловской области приставы поймали должника по алиментам, который принял девушку пристава за новую знакомую и пришел к ней на свидание. Мужчина задолжал алиментов на сумму почти 900 тысяч рублей. Ему позвонила пристав, он принял ее за новую знакомую. Позвал на свидание, сказал адрес, но вместо нее приехали судебные приставы. Должника доставили в отделение и составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему 10 суток административного ареста, пишет «Газета.ру». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Также специалист предостерегла от распространенного способа сжимать арбуз до хруста. Хруст означает, что рвутся внутренние связи. Из-за этого межклеточный сок начинает вытекать, продукт теряет товарный вид для следующего покупателя. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 80.07, евро 91.96. Официальные курсы Центробанка. На среду доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный» и создал

0: условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Светильник-центр-синародевелопмент». Правильная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали в Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50. Обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка: на среду доллар 81.13, евро 93.58.
2: И коротко о погоде на радио «Лето». Завтра, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: Википедия. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Я поднимаю руки высоко. Чувствуя свет. Я выпью за тех, кто с нами был.

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.